Лес ли, озеро ли, это ли? Эх, Анна Мария Лиза, хей таря, тери, дери, дери, дери, дери, ху, холе, куле, не, озеро ли, лес ли, тио, и...